светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

Ты полностью тобой, я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: дороги радионастрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Выйду ночью в поле с конем.

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ» –

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему говорят, что лев – царь зверей? Кто его царем назначил?
3: Нина, никто его царем не назначал. И сам лев не знает, что он царь, да и другие звери тоже. Просто львы – одни из самых сильных животных в Африке, где они живут. Ну и грива у него на корону похожа. В общем, это прозвище ему придумали люди. Но лев – царь не только зверей, но и бездельников.
0: Это почему это?
3: Потому что львы спят по 20 часов в сутки, да и вообще ведут себя по-царски. Ты знаешь, что в львиной стае главные добытчики еды вовсе не львы. Самую сложную работу выполняют львицы. Именно они загоняют добычу – антилопу или зебру. Но когда охота успешно завершилась, к добыче спешат львы, и именно они едят первыми. А потом уже львицы и львята.
0: Это же нечестно!
3: Ну вот так устроена жизнь в львином прайде. Так называется их большая семья. Вообще львы очень сильные и никого не боятся. Даже носорогов и бегемотов, которые гораздо крупнее их. Но для охоты больше приспособлены именно львицы. Они меньше, но зато более быстрые и ловкие. А львы пугают других громким рыком и охраняют территорию, где они живут.
0: Пап, хорошо, что ты не лев. И всегда даешь мне вкусненькое первое. А то бы я всегда голодная была.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: 101.3.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Сотни народов. И у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Балалайка – музыкальный символ русского народа. У нее треугольный корпус, гриф и от 3 до 6 струн. Основная задача балалайки – развлекать и не давать унывать. То есть болтать, балаболить. Отсюда и название. Впервые в нашей стране инструмент стал упоминаться с конца 17 века. По одной из версий, он произошел от домбры, которая пришла в европейские страны из Азии. На протяжении столетий русские мастера балалайку совершенствовали. Звучала она на праздниках, на ярмарках, еще и в официальных документах упоминалась. В одном из них написано, что Петр I с самых молодых лет не имел случая слышать ничего иного, кроме грубого звука барабанов, полевой флейты и балалайки. Хорошо владели инструментом скоморохи и пастухи. Не имели они своего хозяйства и домашних забот. Вот и учились игре. А крестьяне-труженики ворчали. Балалайка не играет, а разоряет. Землю пахать, не в балалайку играть. Но в минуты отдыха даже ворчуны любили слушать балалайку и частушки. Шутовским инструментом она перестала быть в конце 19 века, когда был организован кружок любителей балалайки. Его дебютное выступление в Санкт-Петербурге стало днем рождения Оркестра русских народных инструментов, первого в России. Существует он до сих пор. Балалайка — это сам народ, то грустный, то задумчивый, то веселый и удалой. В ее звучании дух, характер, русская.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одеждой.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: станции. 98,2 FM в Геленджике. Уключай!
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вышла как-то девушка замуж, ну, так получилось, вот, и, значит, звонит своей маме, ну, после там каких-то нескольких дней свадьбы, и говорит: «Мама, я тут Васе решила ужин приготовить, и вот у меня важный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот я решила гречку сварить, а как понять, что она готова? Она должна как пельмени всплывать или прокалываться как картошка?»
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню и перекусить.
1: Ага, прости.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Радиоканал Казак ФМ зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.
2: Каз.

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну почему я так медленно расту?
3: Нина, тебе так только кажется. Ты со своего рождения уже выросла аж в два раза.
0: А когда еще вырасту?
3: Быстрее всего люди растут в младенческом, а потом в подростковом возрасте, лет в 13-14. В это время кости могут вытягиваться до 8 сантиметров в год. Посмотри на нашего Назара. Он за последний год уже стал выше мамы и скоро меня перегонит. Но это еще не все. Он будет расти лет до 18-20, а девочки растут до 16-18 лет. Так что у тебя все впереди.
0: А почему я не замечаю, как расту?
3: Потому что человек активнее всего растет ночью. Во время сна наше тело вырабатывает особые вещества – гормоны. Вот они и помогают нам расти. Но происходит это для самого человека незаметно. Зато те, кто тебя видит раз или два в год, сразу замечают, как ты выросла.
0: А я буду выше тебя?
3: Мы с мамой среднего роста, поэтому и ты, наверное, будешь примерно такой же. Но это нельзя сказать точно.
0: Как бы мне побыстрее вырасти, а?
3: Чтобы хорошо расти, надо регулярно бывать на солнце. Солнечный свет помогает нашему организму вырабатывать витамин D. С его помощью кальций превращается в костную ткань. А еще надо есть продукты, которые богаты кальцием. Молоко, йогурты, сыр.
0: Пап, купи мне йогурт вместо шоколадки, чтобы я выросла побыстрее.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

0: FM.
1: Доброго дня и прекрасного настроения желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Начинается программа «Варенички по вашим письмам». Меня зовут Виктория Никитюк. Здравствуйте. На календаре 4 июля. Сегодня суббота. Знаете, что меня рассмешило? Сегодняшний день называется «День отдыха от праздников». Давайте отметим и этот день, отдохнем от праздников. Международный день кооперативов. Поздравляем всех причастных. И в народном календаре Ульянов день. Всех ульян от души поздравляем с именинами. Еще раз пожелаю вам хорошего настроения в нашей компании, в компании «Радио Казак-ФМ». К вашим письмам, которые заранее прилетают на радиостанцию по адресу 350-020, Краснодар, улица Северная, 279, в программу «Варенички по вашим письмам». Первое письмо прилетело к нам из Новороссийска. От всего сердца, от всей души в нем поздравляют самого дорогого, милого, любимого мужа и папу Леонида Хожинского с днем рождения. Пожелаем много счастья, жить без горя, слез и бед. Будь всегда ты оптимистичен, будь здоров и энергичен. Нежно любим и голубим, позволяем долго-долго жить. Желаем жить и ни о чем не сожалеть. И, безусловно, постарайся столетний встретить юбилей. А еще земной тебе поклон от нас за доброту твою и за человечность. Мы безмерно благодарны тебе за внимание, поддержку и заботу. Спасибо, что ты у нас есть. Пусть ангел жизнь твою хранит, а Бог во всем благословит. Долгих, счастливых, ясных тебе лет. Подпись под этим письмом: жена Алла, сыновья Алексей и Александр. Леонид, поздравляем вас с днем рождения и желаем вам всего доброго.

0: Спеваки на Казак ФМ.
1: Олега Ивановича Спивакова из станицы Каневская поздравляют с юбилеем в этом письме. Олег Иванович, о вас пишут, что вы замечательный, внимательный, добрый и очень уважаемый человек. Олег Иванович проработал всю жизнь начальником управления культуры в нашей самой большой станице в мире, в Каневской. Поздравляем! Пусть счастье и везение вас не покидают. Здоровье крепнет и не убывает. Прекрасных светлых встреч и ярких дней желаем вам в ваш юбилей. Спасибо вам за душевную теплоту, советы и поддержку в трудные минуты жизни, золотое сердце и за добрую душу. Пусть ваше 75-е мгновение жизни подарит вам уют, тепло, любовь. Пусть бесконечно ценят родные и близкие и Всевышний хранит. С глубоким уважением к вам, Валентина Петровна. Олег Иванович, дорогого стоят слова коллег, с которыми вы проработали почти всю трудовую жизнь, слова только добрые, хорошие, сказанные с глубоким уважением. Поздравляем вас с юбилеем!

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: 70-летний юбилей отмечает Николай Петрович Коваленко из станицы Новощербиновская. Это наш любимый братишка. Он работал механизатором, имеет очень много наград, грамот, премий. Он ветеран труда. Николай Петрович трудолюбивый, настоящий хозяин. Все у него всегда в хозяйстве на своих местах. А на хоздворе такой порядок, что не у каждой хозяюшки увидишь. А как он любит рыбалку. Рыбку жарит вкусно, пальчики оближешь. Николай Петрович очень добросердечный и заботливый. Внимательный ко всем нам. Николай, ты любишь побеждать, но славы гром тебя не привлекает никогда. Спешат друзья в твой теплый мирный дом, когда удача и когда беда. Пусть твой святой всесильный Николай, земли российской покровитель и всех печалей утешитель, тебя хранит. Твой путь, твои дела. Будь счастлив, братик наш, всегда. Вот такой наш братишка Николай. Низкий тебе поклон, долгих лет жизни. И, конечно, желаем благополучия. С любовью к тебе, сестра Антонина с семьей из Краснодара, сестры Вера, Оля, Наталья, их семьи из Ейска, Старощербиновской и Новощербиновской. Николай Петрович, для вас эта песня.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Таисию Петровну Еворскую из станицы Привольная поздравляют в этом письме с юбилеем. Это наша дорогая, любимая сестричка, тетя, мама, жена и бабушка. Верная, надежная подружка, яркий, светлый наш, добрый человек. Труженица, красавица, умница. Любит юмор, цветы и всех нас, большую родню, в 150. С праздником тебя, любимая, несравненная, наша золотая. Сегодня ты стройнее и моложе, особенно нежна и весела. И говоря по правде, не похоже, что эта дата и к тебе пришла. Пусть ведет счастливая дорога, а удача ждет тебя в пути. 65, поверь, не так уж много. Это 20 после 45. Спасибо тебе за все, за помощь, доброту и за твою улыбку. С искренней любовью, сестрички Ольга, Наталья, Светлана, братья Петр, Евгений, Алексей, дети, внуки, твоя семья в полном составе, кумовья, соседи, одноклассники и друзья.

0: Лайки на Казак ФМ.
1: Дочь Марианна поздравляет любимую мамочку Таисию с юбилеем. Мама, ты лучше всех. С тобой всем нам уютно, тепло, позитивно. А смех твой, мамочка, он всегда от души. Люблю тебя. С юбилеем.

0: шутки на Казак ФМ.
1: Нам пишет Антонина Петровна Чистякова. Хочу поздравить дорогого своего брата Николая Петровича Коваленко с 70-летним юбилеем. Когда созрели вишни в нашем саду, и их ветви склонились до самой земли под тяжестью красных ягод, у меня появился братик. Его назвали Коля. И это случилось 2 июля 1956 года. До этого времени я росла в семье одна, поэтому очень обрадовалась рождению братика. Я его очень любила, нянчила, играла с ним. А когда он подрос, возила его на велосипеде к бабушке. Это было счастливейшее время. Кажется, что было это совсем недавно, но прошли годы. И вот Николай Петрович Коваленко встречает свой красивый 70-летний юбилей. Коля живет в станице Новощербиновской всю жизнь, за исключением службы в армии. Он трудился добросовестно в колхозе имени Димитрова. Сначала был трактористом, потом механиком. Он грамотный специалист, чуткий товарищ. Его очень уважали и сейчас уважают. И ласково называют «наш Петрович». В нашей семье Коля для всех основной помощник в решении жизненных вопросов. Как для меня, так и для трех наших братьев. Поздравляю тебя, Колечка, с юбилеем. Пусть крепнет твое здоровье, возрастают твои жизненные силы. Пусть еще больше хочется жить счастливо, спокойно и долго, на радость себе и близким. Пусть хранит тебя Господь. Николай Петрович, очень доброе письмо, настоящее письмо в ваш адрес. А вас, о вашей судьбе прозвучало от вашей сестрички. С днем рождения, с юбилеем.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Любовь Ивановна Риева из станицы Староннежестевлиевская сегодня поздравляет дорогую Татьяну Григорьевну Бородину с днем рождения. Это добрейшей души человек. Татьяна Григорьевна искренняя, душевная, с хорошим чувством юмора. Я хочу пожелать ей в ее день безграничного счастья, крепкого здоровья, душевной гармонии и исполнения самых заветных желаний. Пусть рядом всегда будут те, кто ценит и любит тебя, кто готов поддержать в любую минуту. Пусть в твоей жизни будет больше ярких моментов, приятных сюрпризов и незабываемых впечатлений. Желаю, чтобы твой дом всегда был наполнен смехом, уютом, теплом, а сердце – любовью и радостью. Будь счастлива и всегда любима. А я тебя люблю, целую, обнимаю. Любовь Ивановна. Татьяна Григорьевна, ко всем пожеланиям и поздравлениям от души присоединяются Тамара Павловна и Нина Афанасьевна. Они желают вам оставаться такой же милой, задорной, доброй, никогда не сдаваться, идти только вперед с хорошими мыслями, мирного неба над головой, крепкого здоровья вам и любви. Татьяна Григорьевна, от души поздравляем вас от вашей любимой радиостанции «Казак ФМ», от нашего коллектива. Пожелаем вам крепчайшего здоровья, веры в свои силы, бодрости, любви и хорошего настроения.

0: Зайки на Казак ФМ.
1: Сын Кирилл шлет музыкальный привет в нашей программе своему любимому папе Кириллу Алексеевичу Игнатьеву в поселок Лазаревское. Дорогой папа, благодарю тебя за поддержку. Особенно в последние 2 года она нужна мне была, как второе крыло. Мы справились. Все благодаря тебе, дорогой папочка. Крепкого здоровья и желаю тебе всегда-всегда быть рядом.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Вера Ивановна Бондаренко и Раиса Васильевна Хаджинова из Березанской поздравляют в нашей программе Татьяну Анатольевну Хаджинову с днем рождения. Таня, желаем счастья, здоровья, всех благ. Мы очень любим тебя. Оставайся всегда такой же, какой мы тебя знаем. Желаем женского счастья, улыбок, веселья, солнца и моря, силы везения. Ведь для счастья немного-то надо, чтобы здоровыми были все, кто рядом. Меньше тревог и улыбок почаще, чтобы денек был светлее и ярче. Добрых желаний и вдохновения, радости, смеха в ваш день рождения. К этим поздравлениям присоединяются сын Женя, внуки Лена Бондаренко, Витя и Сережа. Татьяна Анатольевна, сегодня песня «Сильная женщина» в исполнении Афины в нашей программе звучит для вас. С днем рождения!
2: Сколько раз ошибалась по жизни, я ломала крылья свои.

Людмила Петровна из Кропоткина, а к ней присоединяется весь эскадрон, это поклонники радио «Казак-ФМ», с поздравлением, с уважением для добродушного человека, нашего атамана поклонников «Казак-ФМ» Сергея Александровича Таранова. Поздравляем с днем рождения. Сережа, мы желаем тебе всего того, чего хочется. Внимания, любви, терпения, достатка, доброго ангела-хранителя, настроения, мирного неба над головой и долгих ярких лет. Друзья, мы встретимся сегодня в программе «Варенички по вашим письмам» в 18 часов на «Казак-ФМ». Меня зовут Виктория Никитюк. С удовольствием приглашаю вас на наше свидание вечером. Ну а пока хорошего дня и до встречи.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки.

0: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Дуда – белорусский народный музыкальный инструмент, похожий на волынку. Это кожаный мешок с несколькими трубками из камыша или перьев. Самое маленькое предназначено для того, чтобы наполнить инструмент воздухом. При игре музыкант давил локтем на мешок, воздух поступал в трубки с язычками и получался громкий резкий звук. На дуде играли на праздниках, на свадьбах, на крестинах. Под ее звуки народ встречал князей из успешных военных походов. Дуде радовались, но в то же время и опасались, веря в ее магическую силу. Поэтому исполнителей радостно встречали, привечали и угощали. До середины 20 века дуда широко использовалась в белорусских музыкальных кругах, а потом была как-то заброшена и забыта. Но в наше время появились энтузиасты, которые сами изготавливают дуду и играют на этом прекрасном музыкальном инструменте. И даже устраивают фестивали, чтобы как можно больше людей слышало звучание родной дуды, души белорусского народа.
2: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два кума. Один другому говорит: о, здорово, здорово. Слушай, у тебя какие планы на выходные? Что в субботу делаешь?
2: В субботу мы с сыном будем змея воздушного запускать. А ты?
1: Ну, приблизительно то же самое, кумы. Тещу в аэропорт повезу.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Добрые соседи.
1: Единство народа крепче камня. Так говорят наши соседи ингуши. В мире их около 500 тысяч, а в Краснодарском крае всего 700. Внешне это высокие или среднего роста люди с легкой походкой, стройные, с резкими чертами лица, темными глазами и орлиным носом на смуглом лице. По духу ингуши свободные, гордые и серьезные люди. Они очень эмоциональные, свои чувства проявляют искренне и открыто. Но все же в большинстве ситуаций над эмоциями у них берет верх здравомыслие, а потому даже вспылив, ингуш быстро успокаивается. Главной целью ингуша является жизнь, полная труда и достатка. А еще уверенности в себе и в том, что он может помочь другим морально и материально. Во все времена ингуши были готовы прийти на помощь к тому, кто оказался в беде, не требуя за это вознаграждения. Если нужна помощь по хозяйству пожилому соседу, то его поддержат и друзья, и соседи. Также помогают, когда у соседей свадьба. Быть рядом в горе и в радости с соседями, друзьями и родственниками – это у ингушей в крови. Если горе в доме, то соседи открывают настежь ворота, показывая тем самым, что горе соседа – это и его горе. Все односельчане выражают соболезнования и полностью берут на себя заботы и хлопоты. Взаимопомощь в любом деле – основная традиция ингушского народа. Говорят, в прежние времена жители одного ингушского села связывались одной веревкой, чтобы выкосить траву на отвесном склоне. Вместе они строили мосты, дороги, собирались на сельскохозяйственные работы. Вообще ингуши – очень отзывчивый народ. Например, в ситуации, если какая-то семья в селении теряла кормильца, забота о детях ложилась на всех односельчан. Ни одна семья не садилась к столу, пока часть еды не была отнесена в дом, где нет мужчины-кормильца. Большим позором у ингушей считалось и считается наличие в обществе беспризорных сирот. Если не находятся близкие, которые могли бы усыновить ребенка, то в народе возникает вопрос: у них что, в роду никого не осталось? Кровные связи и память предков ингуши трепетно берегут. Каждый из них просто обязан знать имена прямых предков до седьмого колена, знать свою генеалогию, историю происхождения семьи и фамилии. Но самой высшей духовной ценностью для ингушского народа является родная земля. Само слово «родина» в переводе на ингушский язык означает «земля отцов». И с давних времен от отцов к детям ингуши передают мудрую поговорку: «Ногами ты должен врасти в землю своей родины, но глаза твои пусть обозревают весь мир».
0: Добрый

Зак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

спрячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь.

0: А ви бачили, що це?
1: Что в кубанском говоре означает слово «вековуха»? Мы спросили у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Девка ни разу не вышла замуж.
3: Это какое-то смешное слово с, может быть, выковыривать. Может быть, это какая-то кочерга или поварёшка, ложка, что-то такое из посуды.
4: Старая вдова, похоже, или женщина, которая долго живёт.
2: Ну, это девушка, не вышедшая замуж, живущая все время одна. И, может, женщина уже, ну, без мужа, потерявшая мужа.
1: Действительно, на Кубани раньше выковухой называли вдову. А таких было немало из-за военного образа жизни казаков. Вот это так.
0: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Папа, папа, скажи, пожалуйста, а как разговаривает змея?
2: Папа в этот момент медленно переводит взгляд на тещу и спрашивает: «Ну, Любовь Сергеевна, что мы молчим? Ребенок-то интересуется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик проснулся от того, что жена треснула ему кулаком в лоб. Он говорит: «Ты чё?» Она говорит: «А почему ты меня во сне Наденькой назвал?»
2: Муж: «Это потому, что мне приснилось, что я Ленин».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Богатство – цель глупца. Добродетель – мудрого. Так говорят наши соседи-индийцы. На Кубани постоянно живут 120 индийцев. Но сотни молодых парней и девушек этой национальности приезжают в Краснодарский край, чтобы получить высшее образование в лучших вузах страны. Пожалуй, самая известная традиция индийцев, которую с удовольствием переняла современная кубанская молодежь – роспись тела паста из хны. Это красивый ритуал, который напоминает нанесение рисунка из глазури на торты. Сами индийцы перед этой процедурой натирают кожу соком лимона или маслом эвкалипта. И только потом выдавливают на тело по определенной схеме краску из специального тюбика. Как только хна подсохнет, ее аккуратно снимают, а получившийся рисунок радует владельца несколько дней, постепенно смываясь. Говорят, если в пасту из хны добавить чай, индиго или кофе с сахаром, то оттенки рисунка будут еще красочней. Если вам довелось жить на одной улице с индийцами, то вы знаете, они очень скромные и тихие соседи. Индийцы без необходимости почти никогда не говорят громко. Так что если хотите подружиться с соседями, то никогда не повышайте в их присутствии голос. На них бессмысленно кричать или злиться. Результата вы не добьетесь, а соседи перестанут с вами общаться. Лучшее, что вы можете сделать для поддержания дружеских отношений – быть миролюбивым и доброжелательным. И тогда однажды соседи-индийцы пригласят вас в гости. Гостеприимство у них в большом почете. Для них не важно, какой вы национальности и вероисповедания. Главное – приходить в дом с добрыми намерениями. И еще, по этикету желательно иметь небольшой подарок для хозяев дома. Согласно их обычаям, пожилым людям принято дарить фрукты или овощи, детям – цветы или игрушки. А вот если вы намереваетесь дарить дорогой подарок, то лучше поинтересоваться, насколько он будет уместен именно с точки зрения индийских традиций и обычаев. В доме у соседа-индийца вас всегда пригласят за стол. Каких-либо специальных блюд для гостей обычно не готовят. Угостят тем, что есть в семье. Среди индийцев распространено вегетарианство, поэтому на котлеты или мясной стейк рассчитывать не стоит. А вот рис, овощи и морепродукты будут на столе в любом случае. Чтобы вам не подали на стол, не удивляйтесь. Индийцы-мусульмане, например, не приемлют спиртного и свинины. Сикхи не едят говядину. Но вам, как гостю, достаточно запомнить несколько простых традиций. Всю пищу, кроме жидкой, в доме индийца можно есть руками. И желательно правой рукой. Так будет правильно.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты помнишь вот самый ужасный день в своей жизни?
1: Конечно, это когда соседскому ребенку на день рождения подарили барабанную установку.

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки.
2: Эх, Люба, братцы. 88,9.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а ты видел микроба?
3: Только на фотографиях. Для того, чтобы их увидеть вживую, нужен специальный прибор – микроскоп. Он их увеличивает во много-много раз. Ведь микробы очень маленькие. На одном миллиметре их целая тысяча.
0: А бактерии?
3: И бактерии тоже.
0: А в чем между ними разница?
3: Микробами называют вообще все живые организмы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. А бактерии – один из четырех основных видов микробов.
0: Ой, есть еще какие-то микробы?
3: Конечно. Кроме бактерий, есть еще простейшие грибы и вирусы.
0: И все они вредные?
3: Нет, Нина. Вредных из них меньшинство, а большая их часть очень даже полезные. Вообще жизнь на Земле без микроорганизмов была бы невозможна. Наше тело живет благодаря миллиардам бактерий, которые его населяют. Одни из них защищают нашу кожу, другие обитают в кишечнике и помогают переваривать пищу, которую мы едим.
0: А кто их первый нашел?
3: Изобретатель микроскопа Ван Левенгук. Он продавал увеличительные стекла. Но в какой-то момент ему стало интересно, почему настойка перца жжет язык. И он посмотрел на ее каплю через сильное увеличительное стекло. Оказалось, что в этой капле был целый мир живых существ. Они двигались, скользили, толкались или просто лежали.
0: Пап, а давай микроскоп купим? Надо же познакомиться с этими микробами.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, здорово. Че такой довольный? Че ты улыбишься безостановочно?
2: Ой, не поверишь, я же жизнь свою в корне поменял. Я пить бросил, я курить бросил, и я жену бросил.
3: Тю, а жену-то за что?
2: А недостойна она такого счастья.
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: світ не твой. Вокзал.
1: Эх, хорошо, сказа-кафе. Когда душа поет.

0: 103 FM в Апшеронске. Уключай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, в эфире вечерний выпуск «Вареничков по вашим письмам» в студии Виктория Никитюк. И напомню вам, что по субботам и воскресеньям в программе звучат только письма, которые заранее прилетели к нам по адресу 350-020, Краснодар, Северная, 279, на Казак ФМ «Варенички по вашим письмам». Не пытайтесь по субботам и воскресеньям отправить ваши сообщения на наши электронные координаты или дозвониться в студию. Эти программы готовятся заранее, и мы всегда об этом предупреждаем наших дорогих и любимых радиослушателей. Знакомый почерк на конверте. С удовольствием приветствую вас, семья Хмель. Пишет нам Валентина Ивановна Хмель из станицы Вышестеблеевская. Сегодня мы хотим поздравить своего любимого внука от дедушки Вити и бабушки Вали, нашего дорогого Виктора Андреевича Хмель. С днем рождения, с 20-летием. Поздравить радость с днем рождения, здоровья, счастья пожелать, с улыбкой, добрым настроением свой путь по жизни продолжать. Пусть улыбается тебе счастье, и пусть в жизни тебе везет. И в дождь, и в пургу, и в ненастье тебя ангел-хранитель всегда бережет. Виктор, с днем рождения вас и от радиостанции «Казак ФМ».

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Песня «Домик окнами в сад» сегодня прозвучит для вас. Валентин Анатольевич Чаленко с пожеланиями всех благ земных, удачных рыбалочек, замечательных урожаев и добрых друзей. Всех благ тебе, наш любимый, родной, бесценный куманючек. Твои кумовья.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Для всех друзей, сослуживцев, военных, пенсионеров, для всех, кто отдал свою жизнь вооруженным силам родного Отечества, для всех тех, кто сейчас за ленточкой, для наших защитников, следующая песня программы от Валентина Анатольевича. Всем крепкого здоровья, долгих лет и мирного неба над головой.
2: Давай-ка, батя, выпьем водки. У нас еще

0: Здравствуй, сынок.
1: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
2: Людмила и Виталий из Абинска с днем рождения поздравляют уважаемого, добрейшей души человека, друга Сергея Таранова из Абрау-Дюрсо. Сережа, ты настоящий. Благодаря тебе и нашей любимой радиостанции «Казак-ФМ» мы познакомились. И благодаря твоей любви к радиостанции наш эскадрон, количество поклонников радио «Казак-ФМ» постоянно увеличивается. С тобой всегда есть о чем поговорить. Ты всегда пригласишь в гости и не забудешь поздравить со всеми праздниками. Сергей Александрович, вас поздравляем. И веры огромной, любви и тепла. Здоровья вам крепкого желаем. Улыбками, чтобы жизнь ваша была полна. И пусть не встречаются вовсе тревоги, подальше уводит судьба от забот. И будут пусть легкими ваши дороги. По жизни всегда и во всем пусть везет.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Из Пашковской пишет Валентина Долгопят. Она поздравляет племянницу Наталью Геренок, умницу, красавицу, с днем рождения. Наташа, мы желаем тебе счастья, радости, крепкого здоровья, любви и добра. Так много хочется сказать, но еще больше пожелать, чтоб никогда не знать ненастья, удачи, счастья и везения. Вот пожелания в день рождения. Они сердечные и просты. Везение в планах и стремлениях, любви, тепла и доброты. Твоя тетя.

0: Казак ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику принимать поздравления вас, Татьяна Геннадьевна Кравченко. Вас поздравляют с 2 пятерочками в вашей жизни, с 55-летним юбилеем. От души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения, светлых и радостных дней. Мы желаем улыбаться больше, не грустить и всегда красивой быть. Море молодости, океан любви, тепла и радости. Чтобы такая прекрасная женщина, как ты, никогда не знала бед. Твои Танюшка и тетя Валя.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Валентина, кума Татьяна и крестник Руслан в этом письме поздравляют Михаила и Викторию Пеньковых. Они вместе уже 25 лет. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, радости и добра. Они милые, заботливые, никогда никого не оставят без внимания, всегда помогут. Так пусть же удача и счастье никогда не покидают ваш дом. Пусть этот день, который вы встречаете, счастливой датой в жизнь вашу войдет. И все хорошее, о чем мечтаете, пусть сбудется и пусть придет. Пусть в счастье распахнутся двери. И все, что будет прожито, не зря. И в этот день желаем в кругу семьи тепла и доброты, среди друзей, любви и уважения. Миша и Вика, горько вам!

0: Выпьем за любовь.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак ФМ!
2: Для Татьяны Григорьевны Бородиной, от подружки Людмилы из Кропоткина, для доброй, отзывчивой, веселой подруженьки звучит следующая песня программы в исполнении Александра Марцинкевича «А я люблю такую». Подружка пишет вам, Татьяна. «Танюшка, я тебе желаю большого-большого счастья, крепкого здоровья, настроения хорошего, достатка, внимания, долгих лет. По всяким пустякам не обижайся. Это мелочи жизни. Люблю тебя».

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Вера Георгиевна Даньшина в своем письме заказывает песню «Ах, какая женщина». Вера Георгиевна, посвятим ее сегодня вам. Вы написали так много хороших слов в адрес наших программ по заявкам на Казак ФМ. Вы пишете: «От души хочу передать привет тому радиослушателю, который всегда говорит такие слова: Виктория, сударыня, благодарствую». Вера Георгиевна, это Сергей из Песчанокопского, из Ростовской области, наш постоянный радиослушатель. Сережа, вам привет от Веры Георгиевны. Вера Георгиевна, еще раз вас благодарю. Для вас эта песня.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Семья Шаповаловых поздравляет сегодня Сергея, атамана нашего эскадрона, с пожеланиями здоровья покрепче, радости на каждый день и Божьей помощи. Уважаемый Сергей Александрович, внимания и любви близких, дорогих тебе людей, мирного неба над головой, исполнения задуманного. Дорогой наш атаман радиоэскадрона, оставайся таким же внимательным, участливым, добрым. Многое и благое лето тебе, Сережа. Обнимаем, ангелы тебе хранителя. На этом все. Наша программа подошла к завершению. Всех вам благ и крепкого здоровья. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь. Потому что это важно. И до встречи на Казак ФМ.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но по

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. «Казачок» — русская казачья пляска. Исполняет ее пары, где один партнер играет роль казака, а другой — казачки. Стоят они друг напротив друга, кланяются в знак приветствия. Затем начинают двигаться по кругу, держась за руки. Все быстрее и быстрее ноги такт отбивают. «Казачок» — танец энергичный. Все тело в движении, прыжки, повороты, наклоны, стук каблучками, взмахи руками — все есть. А еще «восьмерка» — это движение, когда казачка делает поворот вокруг своей оси, держась за руку партнера. Что интересно, на праздниках незамужние девушки танцуют скромно, глаза вниз, рук высоко не поднимают. А замужние пляшут от души, припевают. То руки в боки, то хлопают в ладоши, дразнят казака. Пляска яркая, эмоциональная. Она является одним из символов.

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть. Только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка о березовом полене и золотой рыбке. Березовое полено все лето жило в большой поленнице во дворе. Поленья напилили из больших бревен, раскололи большим топором на половинки, назвали их дровами и сложили в высокую горку около забора, чтобы просушить. Поленья были толстые, тонкие, кривые, с сучками и ровные, как большие белые цилиндры из блестящего алюминия. Дрова лежали на солнышке и рассматривали двор, где бегала большая собака, и ковырялись в пыли в поисках жучков куры и громкоголосый петух. Лежать было скучно, но иногда к поленнице приходили ребятишки и строили из дров замки, колодцы и даже иногда дворцы. Конечно, они были игрушечными и были совсем не похожи на настоящие, но дети верили, что там живут храбрые рыцари и непобедимые богатыри, прекрасные принцессы и незаметные золушки. Дровам было так весело и интересно изображать из себя крепостные укрепления и стены замков. А потом их опять укладывали в высокую поленницу. Всем поленьям нравилась такая жизнь. И лишь одно, с сучком на боку, никак не хотело превратиться в башню крепости или лихого коня. Оно было кривое и глупое. Она мечтала стать красивой мебелью или рамкой для картины. Но такое кривое и сучковатое, оно мало годилось даже на дрова. Иногда набегали тучи, и дрова недовольно ворчали. Опять дождь вымочит их белые мундиры. А так хотелось попасть под крышу, в сарай или прямо в дом. Пришла осень. Стало холодно, сыро и очень неуютно. Куры попрятались под крышей сарая, а собака все чаще забиралась в свою теплую будку, стоящую во дворе у калитки.
2: «А не пора ли нам затопить печку?»
3: «Ох, в доме стало очень холодно и сыро!»
1: Задали себе такой вопрос жители дома. И большая охапка поленьев попала в дом. Оказалось, что дом совсем не похож на двор. Здесь не бродила собака и не ковырялись в пыли куры. Но на стенке висели часы, которые непрерывно предупреждали. А иногда даже громко звенели, напоминая о текущем времени. Со стены на поленья смотрели картины и фотографии, на которых были изображены люди, кони, деревья и дома. Поленья терпеливо и молча лежали у печки, ожидая своей участи. И лишь одно полено сучком на

0: вы прекрасны! Как вам идет эта золотая вуаль хвоста? Как обворожительны ваши глаза!
1: Да, я очень красива,
2: ответила золотая рыбка.
1: Только тебе ли полено говорить со мной? Ведь ты кривое, с очком на боку. Это так небрежно и негармонично. Ты мне не нравишься.
2: Но полено не обиделась.
0: Вот кто меня превратит в рамку для картины,
2: решила полено.
0: Ведь золотая рыбка может все. Она же из сказки. Настоящая волшебница.
2: И решила поговорить с рыбкой.
0: Слушай, золотая рыбка, а преврати меня во что-нибудь прекрасное. Ну, например, вот такую фигурную рамку с фотографией. А я отплачу тебе за это. Сделаю все, что ты пожелаешь.
1: Хорошо, здесь очень холодно. Можешь ли ты согреть меня?
2: Ответила рыбка.
0: Да, мы ведь дрова и призваны согревать дом. Поэтому для меня нет ничего проще.
2: Ответила полена и прыгнула в печку. Огонь сразу же загудел в трубе. Теплом потянуло от стен печки, согревая весь дом. Полена с каждой минутой все больше превращалась в золу, но терпеливо ждало, когда согреется золотая рыбка и превратит его в фигурную красивую рамку. Полена не знала, что золотая рыбка не была волшебницей из сказки. Ведь не всегда прекрасная золотая рыбка является действительно всемогущей феей. Она просто маленькая рыбка в аквариуме, только с большим хвостом и огромными глазами.
3: Ну вот, и тепло стало в доме. В этом году у нас очень хорошие дрова на зиму. Березовые и дубовые.
4: Как хорошо они греют,
2: сказали люди, зайдя в комнату, где жила золотая рыбка. А золотая рыбка также лениво плавала в аквариуме. Ей стало тепло, и она сразу же забыла про кривое, но такое жаркое от любви полено. И она, развивая прекрасный хвост, стала опять разглядывать себя в стекле аквариума.
1: Какая я прекрасная! Какой у меня великолепный вуалевый хвостик!
2: Говорила золотая рыбка, но ее никто не слышал. Ведь полена, которая так преданно и жертвенно любила рыбку и ожидала волшебства, сгорела от любви в печке, отдав тепло сердце глупой, но очень красивой золотой рыбке. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе снов!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Когда душа поет.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет женщина вечером через парк. И вдруг слышит рядом в кустах: «Стоять!» Она остановилась, а из кустов снова: «Лежать!» Она и легла. «Ползи!» Снова вопль из кустов. Поползла женщина, ползет. Вдруг у нее над ухом голос: «Женщина, у вас все хорошо. Я просто с собачкой занимаюсь. Смотрю, вы ползете».
2: Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Казак!

0: наша комната с картинами. Варенье варится в вишне.
1: Казак FM.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

вовек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

apakah

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уйдут.

0: Ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Море лето с Казак ФМ.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.